0: Я письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
2: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
1: Ах, Николай Иванович, какое письмо?
3: Drop the charges!